0: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.
1: Семейная жизнь.
2: Добро пожаловать на программу «Семейная жизнь сегодня». С вами наш постоянный гость Александр и я, Дмитрий. Спасибо, что присоединились к нам. Дети – это стрелы в руке воина. Вы знаете, в каком направлении летят ваши стрелы? Мы говорим о трудном и интересном задании, возложенном на родителей. Как перевести детей из золотых детских лет в подростковые?
3: Твои слова, Дмитрий, звучат немного задумчиво. Мы говорим о трудном и интересном задании.
2: Но это так и есть, потому что наши дети находятся сейчас, как ты назвал это, в золотых временах, когда все спокойно и легко, и еще можно заставить их слушаться, просто строго посмотрев на них.
3: Верно.
2: И потом вдруг наступает новая фаза, которая называется подростковый возраст. Правила меняются, и родители сильно устают.
3: И тут уже дети строго смотрят на вас.
2: Совершенно верно.
3: Я сегодня испытал на себе такой взгляд, когда один из наших детей уходил в школу, и пробурчав пару слов в мой адрес.
2: Да уж.
3: Так что все не так легко, как раньше.
2: В прошлый раз мы говорили о том, чтобы держать зеркало Писания перед своими детьми, чтобы помочь им увидеть в себе личность, увидеть, какими сотворил их Бог, и кто они во Христе, а также помочь им понять это. И далее мы говорили о том, что надо учить их тому, как общаться со сверстниками, со взрослыми, и, наконец, как общаться со Христом. Третья область, с которой мы должны разобраться, это характер. Я знаю, что вы вложили в это много времени и стараний. Вы очень ясно понимаете, как мы формируем характер ребенка.
3: Развитие характера ребенка – это развитие в нем чувства долга, того, что хорошо, а что плохо, что правильно, а что нет, чтобы он мог делать мудрый выбор, проходя подростковый период и потом во взрослой жизни. Это напоминает мне историю об английском поэте Самуэле Кольридже. Он разговаривал с другом о важности религии и придерживался позиции, что детей необходимо учить определенным вещам о Боге, а также учить их понимать свою веру в Бога. Его друг считал, что у них должна быть свобода выбора, во что верить, что они вольны выбирать, что они хотят, и выбирать это по ходу жизни. Кольридж расстроился и сказал: «Пойдем со мной в сад, я хочу тебе кое-что показать». Они вошли в сад, и он сказал: «А теперь посмотри на мой сад». Я позволил ему самому выбирать, каким он хочет быть, и ничего ему не дал. Я не направлял ни в какую сторону его. Я просто дал ему возможность решить, во что он будет верить и каким хочет стать. Его друг посмотрел на сад и ясно увидел, что этот кусок земли стал просто рассадником сорняков, потому что за ним не ухаживали, о нем не заботились, его не поливали и не направляли. И, конечно же, поэт сравнивал сад с детьми. Если мы не заботимся о них, не учим, не направляем, они не вырастут мудрыми, они вырастут глупцами, и в их жизни будет полно сорняков.
2: Да, интересно.
3: В притчах 22 глава стих 15 говорится: «Глупость привязалась к сердцу юноши». И чтобы избавиться от этой глупости, нужны родители. А это значит, что родители должны расставлять границы в жизни своего ребенка. И если он выходит за эти границы, нарушает или игнорирует их, за ним непременно должно следовать ваше наказание. Во второй главе Третьей книги Царств рассказывается история о сыне Давида, Адонии, который был крайне испорчен и у которого отсутствовал характер. И в Третьей книге Царств, 1 глава, стих 6, говорится о причинах этого. «Отец же никогда не стеснял его вопросом: для чего ты это делаешь? Суть в том, что необходимо наказывать ребенка, когда он сорвался, когда он нарушил границы, когда он пошел против желаний отца. В итоге у этого молодого человека не было характера. Мы, родители, должны уметь умеренно наказывать подростков, чтобы они учились дисциплине, чтобы они научились уважать стандарты, были послушными власти, и чтобы их характер был чуток по отношению к Богу.
2: Когда ты говоришь об их характере, ты говоришь о развитии моральных принципов, таких понятий, как честность и ответственность. И что, по твоему мнению, является самым важным в характере ребенка?
3: Я думаю, таких вещей много, но первое, что приходит на ум, это честность. Необходимо научить своих детей говорить правду, вне зависимости от того, чего им это будет стоить. Быть ответственным, то есть они должны делать то, что говорят, или что их попросили сделать. Они должны быть верны возложенным на них ответственностям. Еще один момент. Это быть неравнодушным к окружающим, быть добрым, сострадательным, любящим, заботливым, не быть надменным и эгоистичным, но думать об окружающих.
2: Если оперение вашей стрелы сломано, и вы пытаетесь ее запустить, она не полетит прямо. Что происходит, если характер ребенка не сформирован правильно, и вы отпускаете его?
3: Вам придется пойти за этим ребенком. Вы идете, подбираете стрелу, приносите ее домой и чините. У вас не получится воспитать идеального ребенка. Дети будут совершать ошибки, и вы будете обнаруживать, что недостаточно наставили его в вопросах характера. Или, возможно, это какая-то большая слабость в жизни этого ребенка. И вы предполагали, что сможете вырастить его так же, как вырастили остальных. Но у него, как оказалось, есть большая склонность к определенному греху. Вы дали ему такие же наставления, как и другим детям. Но оказывается, этому ребенку нужно дать больше, чем другим в этой области. Да, вы вырастите детей, у которых будут некоторые изъяны в характере, но вы не можете просто сказать: «Ну, что есть, то есть». Вам надо пойти, поднять эту стрелу, принести ее домой и почистить. Потому что вы можете починить то, что сломалось. Вы можете вернуться, поработать с ребенком и вновь отвоевать потерянную территорию. Вы можете вернуть в жизнь этого ребенка силу.
2: Давайте предположим, что древко у нас прямое и крепкое. Это самосознание ребенка. Выемка для тетивы хорошо сделана. Не слишком свободная и не слишком узкая. Она сделана в самый раз, чтобы обеспечить хороший запуск стрелы. Стрелы в хорошей форме. Характер хорошо сформирован, но остается еще наконечник стрелы, который должен вонзиться в цель и который является миссией в жизни ребенка, его предназначением. Верно?
3: Да. И как очевидно, здесь вы учите ребенка тому, чтобы иметь перед собой конечную цель. Вы говорите ему о том, что у Бога есть план для его жизни, и вы учите его этому на протяжении всей его жизни. Мы вместе с тобой должны познавать, что Бог запланировал для тебя. Мы поможем тебе раскрыть твои таланты и способности. Мы поможем тебе и укажем направление, в котором Бог хочет, чтобы ты двигался. У Бога для каждого из нас есть миссия, предназначение, которое мы должны выполнить. И у каждого она своя. И мы должны заботиться о том, чтобы понять, каков план Бога для нашей жизни, и помочь нашим детям открыть это. Мне нравятся слова доктора Муди, который был знаменитым американским евангелистом. Говорят, на смертном одре он сказал своим сыновьям следующее: «Если Бог ваш Господь, то ваши планы должны быть грандиозными». И я думаю, что это же самое мы и должны говорить своим детям. Это задача родителей. Мы должны познакомить своих детей с Богом. Это и есть та выемка на стреле. Это взаимоотношения по вертикали, когда они узнают, кто такой Бог, и когда они начнут понимать Его и Его план. Убеждайте их, что Бог будет использовать их могущественным образом. Мы растим следующее поколение воинов для Царствия Небесного. И я думаю, когда родители кладут стрелу на тетиву, плавно оттягивают ее и направляют цель, важно, чтобы мы понимали, что мы сотрудничаем с Богом в тот момент, и что эта стрела не наша, это стрела Бога, но по какой-то причине Он дал нам время, чтобы направлять эту стрелу туда, куда Он хочет. И поэтому так важно, чтобы родители молились об этом, воспитывая детей во славу Божью.
2: В какой момент подросткового возраста ты начинаешь видеть, как дети переходят от эгоизма свойственного началу подросткового периода, к тому моменту, когда они уже смотрят вокруг и начинают понимать свое предназначение и двигаться к нему.
3: Первые признаки этого можно заметить, когда они заканчивают средние школы и переходят в старшие классы. Не так давно наша дочь, которой 17, подошла ко мне и сказала: «Я тут подумала, может быть, Бог хочет, чтобы я стала миссионеркой?» Я спросил ее, почему она так думает, и она ответила, что ей кажется, что Бог хочет, чтобы она помогала людям. Это довольно размытое заявление на данный момент в ее жизни. Но она уже начинает думать, что я буду делать в жизни, что Бог хочет, чтобы я делала, для чего я сотворена, какие у меня есть способности. Но дети в этом возрасте еще не могут сосредоточить свой взгляд, потому что впереди их ждет еще многое, через что они должны пройти, чтобы прийти к этому. Но я думаю, что именно в этот момент ты начинаешь видеть признаки того, к чему они склоняются. Но все же я считаю, что до университета им еще рано решать, к чему призвал их Бог, потому что они еще недостаточно зрелые. И я думаю, что родителям иногда сложно увидеть, выигрывают ли они эту битву по воспитанию ребенка. Ваш ребенок растет, становится тем в своем самосознании, отношениях, характере и познании, кем задумал его Бог. И вы никогда не знаете, впитал ли он в себя все это, потому что это процесс длиною в жизнь.
2: Один шаг вперед и 10 назад.
3: О, да, порой бывает и так. Самосознание, отношения, характер и призвание. Вы понятия не имеете, что сделает Бог в жизни вашего ребенка, когда вкладываете в него эти важные принципы. И позже, когда он станет взрослым, именно это духовное основание поможет ему устоять, когда он столкнется с испытаниями.
2: Родителям легко потерять свою сосредоточенность или баланс в некоторых из этих вопросов и, может быть, позволить своему ребенку поскользнуться в плане характера или не сосредоточиться на самосознании или забыть об ответственности, уча детей взаимоотношениям. Поэтому нам тоже необходимы поддержка и наставничество.
3: Правильно.
2: В нашей передаче мы хотим поддержать и наставить родителей, дать им практические советы, как пройти мимо ловушек подросткового возраста, а также ободрить их, придать мужество, чтобы быть верными своей задаче. Это была программа «Семейная жизнь сегодня». Спасибо, что вы были с нами. С вами беседовали Александр и я, Дмитрий. До новых встреч, и пусть Господь благословит ваши семьи.

Вы слушали передачу, подготовленную Трансмировым радио совместно с миссией «Семейная жизнь». Ждем ваших отзывов по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, индекс 194-214. До новых встреч!